Шатанен успил све зимна зверцяло. И шкла пылых падал в око и в сердце.

новый свитер, замшевые буты, пьесок, сеттер. И добре жить на свете. Я хотел бы быть поэтом, быть поэтом, поэты четыре жены, а с каждым давно разведены. А я люблю кобеты. Я хотел бы быть поэтом, может мне прочишь, может приму, бо для поэты закопаны. Не треба вчесне вставать рано, а вставать рано зимно. Бо файне быть поэтом, не муси в люже слепить, и фукву цела дисциплина. Только гитара и девчина, и золотые гвязды личить, и мылить я, и личить вчёж от нова. На земле, в древе и в блэнките трудного шукать слова. И гневать я, и мертвить, бо чонгле еще не то.

только когда спишь, плынешь, гинешь там, где тата и мама, при тебе сон снова.